А в Фрейбе без пенсии гадаешь, летаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на азаде ухачу шейду.